кирди кау жемишкай, галня матай каму ям даржай, я не вилу снакче, беги не карт, тау послабче, гейди жуди штат, бек ты